спать, в этом я кичир какуна. Ани уйдя шимита уйдя купи, мана уйяр какуна.